0: жаңылықтардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Бүгүн Кыргызстандагы жогорку окуу жайларында кабыл алуу өнөктүгүнүн 3-чү туру башталды. Буга чейинки 2 турдун жүрүшүндө абитуриенттерден 61 миңден ашык электрондук талон катталган. Тандалган адестиги боюнча окуу каалоосун 30 миңден ашык киши ырастады. Кабыл алынгандардын саны боюнча алдыңкы тармактар педагогикалык жана гуманитардык адестиктер, экономика жана финансы, медицина, маалыматтык технологиялар, ошондой эле юриспруденция болуп саналат. Жалпысынан өнөктүк 5 тур менен өтөт, бардыгы 10 миңге жакын гранттык орун каралган. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттары жана аналитикалык борборлорунун форуму башталды. Ага дүйнөнүн 26 өлкөсүнөн 250 жакын өкүл катышууда. Пленардык жыйындарда жана тематикалык сессияларда катышуучулар мамлекеттер ортосундагы ишенимди бекемдөөдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана аналитикалык борборлордун ролу, эл аралык маалыматтык кызматташтыкты өнүктүрүүнү, медиа чөйрөнүн санариптик трансформациясын, гуманитардык өз ара аракеттенүүнү жана глобалдык маалымат мейкиндигиндеги заманбап чакырыктарды талкуулашат. Жыйынтыгында жалпыга маалымдоо каражаттары жана аналитикалык борборлор ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган биргелешкен демилгелерди кабыл алуу, ошондой эле бир катар меморандумдарга кол коюу пландалууда. Кыргызстанда ажылыкка каттоо онлайн форматта гана жүргүзүлөт. Бул тууралуу мусулмандардын дин башкармалыгында өткөн 2027 жылдагы умра жана ажылык сапарын уюштуруу боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйынында белгиленди. Анда ажылыкка каттоодо жаңы тартип киргизилери айтылды. Каттоо умра ажылык мобилдик тиркемеси аркылуу бирдиктүү санариптик система менен жүргүзүлөт. Кезек күтүү, квоталарды бөлүштүрүү, төлөмдөрдү жүргүзүү, кайрылууларды кароо жана башка кызматтар көрсөтүлөт. Эс алуу сезонунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Ысык Көлдүн жээгинде эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоого багытталган профилактикалык иш-чараларды өткөрүүдө. Куткаруучулар көл жээктерде жана эл көп чогулган эс алуу жайларында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Сууга түшүүдө коопсуздук эрежелерин так сактоо, атайын чектен ары сүзбөө, балдарды кароосуз калтырбоо, мас абалында сууга түшпөө, кайык, гидроцикл жана башка сүзүү каражаттарын пайдаланууда этият болуу зарылдыгы эскертилди. Соңкөл көлүнөн 2 күндө 6250 метр эски синтетикалык балык уулоочу торлор чыгарылды. Соңкөл Кыргызстандын өзгөчө баалуу жаратылыш мурастарынын бири. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жарандарды экологиялык мыйзамдардын талаптарын так сактоого, жаратылыш байлыктарына аяр мамиле кылууга чакырууда. Бүгүн 27 июлда Соңкөл аймагында жайыттарды жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо боюнча жүргүзүлгөн рейд учурунда мыйзам талаптарын одоно бузган 12 учур аныкталып, жалпы 66 миң сом административдик айыппул салынды. Министрлик жарандарды, жайыттарды жана жаратылыш байлыктарын сактоого жоопкерчилик менен мамиле кылып, жаратылышты коргоо боюнча мыйзам талаптарын так сактоого чакырды. Бишкекте Чыңгыз Айтматов проспектисинин бир бөлүгүн реконструкциялоо иштери башталды. Мэриянын маалыматына ылайык, калыбына келтирүү жумуштары Горький көчөсүнөн Ахунбаев көчөсүнө чейинки тилкеде жүргүзүлүүдө. Оңдоо иштерине байланыштуу унаалардын кыймылына убактылуу чектөө киргизилиши мүмкүн. Борбор шаардагы Ала Тоо аянтында ачык асман алдындагы музыкалык кече өттү. Анда эл артисти Курмангазы Азыкбаев жетектеген Энесай фольклордук эстрадалык тобу өз өнөрлөрүн тартуулады. Концерттик программага кыргыз элинин улуттук музыкалык чыгармалары жана көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон эстрадалык ырлар киргизилди. Музыкалык кече жылуу жана майрамдык маанайда өтүп, жайкы салкын кеч жандуу аткаруу Борбор калаанын тургундары менен меймандарына жагымдуу маанай тартуулады. Кыргызстандын кум үстүндөгү волейбол боюнча кыз келиндер курамасы Өзбекстанда өтүп жаткан Азиянын аймактык чемпионатынын жарым финалына чыкты. Борбор Азия волейбол ассоциациясынын чемпионаты бул күндөрү Ташкент шаарында эки тайпага бөлүнгөн 6 түгөйдүн катышуусунда өтүүдө. Кыргыз командасы тайпалык этапта өзбекстандык жана тажикстандык атаандаштарын утуп, 2 жеңишке жетти. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, теңге 18 тыйын, юань 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча бүгүн абанын температурасы Чүй облусунда 32-37, Таласта 29-34, Баткен Ош Жалалабад дубандарында 33-38, Ысык Көлдө 25-30, Нарын жергесинде 28-33. Бишкекте абанын температурасы 27 градуска чейин жогорулайт. We'll be right back.
1: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи радио, как всегда, в это время продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. Министерство энергетики страны реализует реформы, направленные на развитие энергетической отрасли, и осуществляет ряд проектов по обновлению энергетической отрасли и осуществляет ряд проектов по обновлению энергетической инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения. Мероприятия финансируются за счет тарифных средств на электрическую энергию, а это позволяет поэтапно обновлять устаревшее энергетическое оборудование и объекты. В текущем году на подстанциях запланирован капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования. Проводимые работы способствуют повышению надежности работы подстанции, снижению риска технологических нарушений и аварийных отключений, улучшению качества электроснабжения, а также продлению срока службы оборудования. Бишкекское предприятие электрических сетей филиала открытое акционерное общество НЭСК продолжает подготовку энергообъекта к осенне-зимнему периоду 2026-2027. Данная работа проводится с апреля по ноябрь и направлена на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей столицы. Итак, какие масштабные проекты в энергетике планируют реализовать в Бишкеке в 2026 году? Будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это может дать жителям Бишкека? Поговорим об обновлении линий электропередач, внедрении СИП, как ведется расчистка трасс вдоль линий электропередач, сколько всего умных счетчиков Бишкекское предприятие электрических сетей планирует установить в текущем 2026 году. Сегодня в программе «Актуальный разговор» мы еще раз затронем вопрос о разумном энергопотреблении, почему важно экономно расходовать электроэнергию не только в зимний, но особенно и в летний период, и как каждый житель Бишкека может внести свой вклад в экономию энергии. Эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей, филиала открытое акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаза Кенесариева. И сегодня у нас в гостях начальник Северного РЭС Аскат Бердигулов. Алмаз Али Акбарович, Аскат Бердигулович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
4: Здравствуйте. Добрый день.
3: Сегодня мы будем говорить о подготовке Бишкекского предприятия электрических сетей к осенне-зимнему периоду. Ну вот когда приходят представители предприятия электрических сетей, не только Бишкека, но и других регионов, мы часто говорим о том, что на энергетиков страны возложена ответственная задача, ответственность, скажем так, по бесперебойному обеспечению населения электроэнергией. И мы понимаем, что сейчас у вас идет такая большая работа по тому, чтобы подготовиться к отопительному зимнему периоду. Это тот комплекс мероприятий по ремонту, реконструкции, строительству объектов энергокомпаний. И поэтому сегодня мы с вами и будем более подробно говорить о том, как проходит подготовка электрических сетей Бишкека к предстоящему прохождению отопительного зимнего периода. Все ли успеваете, Алмаз Али Акбарович? И на самом деле, чем вот именно сегодня Бишкекское предприятие электрических сетей занято в плане подготовки к предстоящему ОЗП?
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я являюсь, вот, как вы уже подчеркнули, заместителем главного инженера по Бишкекском предприятии электросетей. У нас для обеспечения наших горожан, населения, наших абонентов проводятся масштабные работы в рамках согласованного и утвержденного бизнес-плана на 2026 год. Также необходимо, надо отметить, что в этом году у нас намечается масштабный международного уровня проведения мероприятий. Будем говорить от ШОС, заседание ШОС у нас. Вот Кыргызстан сейчас является председателем Шанхайской организации сотрудничества. Также в рамках открытия этих мероприятий будут проводиться уже шестые, наверное, всемирные игры кочевников. В этой связи тоже в рамках данных мероприятий Бишкека, как вы вам, горожанам, известно, строятся многие объекты, многие сети. Соответственно, мы должны этих объектов должны бесперебойно, качественно электроснабжать. Будем говорить от нами, Бишкекским предприятием электросетей, вот для обеспечения электроснабжением нового строящего стадиона международного уровня. Стандартом FIFA это строится, как вам всем известно. Да, там для электроснабжения данного объекта вот у нас строится подстанция МУРАС 110-35-10 кВт. Также нашей организацией проведены кабельные линии высоковольтные, 10 кВт в рамках сотрудничества управделами президента. То есть они нас как наняли, как подрядчиками нашего предприятия. Вот в рамках этого вот нами проложены там кабельные линии. Сейчас в данный момент кабельные линии уже проложены, испытаны, то есть можно ввести кабельную в работу. А то, что вот внутреннюю электроснабжение данного стадиона строится насчет иностранных компаний. Угу. Это является компания из Турции, да, и они сейчас готовят внутренние распределительные пункты, как они уже на днях, с ними постоянно у нас рабочие обстановки, созваниваемся, как они уже свои закончат внутренние РП, с нашей стороны мы подадим напряжение, совместно будем опробовать данных оборудований. Да? Это по поводу стадиона, по поводу вот возле нашего Ынтымак-Ордо, с южной стороны еще строится конгресс-холл, это тоже в рамках ШОС, там будут основные мероприятия проводиться, основные встречи двухсторонние в рамках ШОС, многосторонние мероприятия. В этом объекте тоже сейчас со стороны китайских народных компаний, там со строителем, они строят, также они заключили договор, то, что вот мы провели им внешние сети, а внутренние сети, они тоже, как же распределительные пункты, внутренние сети, они сами строят. Да? По поводу вот строительства конгресс-холл, у нас вот 110 кВт подстанция кыргызская есть, это уже давно существующая подстанция. В связи с этим вот у нас строится третья очередь строительства этого подстанции, именно для электроснабжения на то-то вновь вводимого, но строящего конгресс-холла. Так, вот тоже с нами заключен договор на проведение сетей. Вот мы внутреннюю часть уже все внутри вот этого конгресс-холла провели. И то, что вот снаружи, тоже мы сейчас кабели прокладываем высоковольтные, также 10 кВт. Также вот после завершения вот строительства третьей очереди, третьей секции шин, да, по-технически, если будем говорить, третью секцию шин по станции мы будем запитывать от первой и третьей секции шин от подстанции кыргызская. Также эти линии будут соединены, то есть у нас в энергетике есть понятие кольцевания, то есть у нас еще 110 кВт подстанция есть парковая, которая электроснабжает вот позапрошлым введенную Ынтымак-Ордо, вот новую там в народе, новый Белый дом, да, говорится. Вот путем соединение этих двух объектов у нас вот две подстанции будет кольцоваться, да? Вот эти все ячейки на подстанциях, подстанции, кабельные линии, это будет сейчас проводится работа предприятиями, вот Бишкекским предприятием электросетей на основании заключенных договоров. основании заключенных договоров. У нас есть свои графики перед работодателем, у нас свои обязательства, есть графики. У нас чуть-чуть опережением графика ведутся работы. Дай бог, мы закончим работу и будем проводить данные мероприятия на достойном уровне, да, как говорится. Также для бесперебойного электроснабжения горожан, остальных, в рамках АТЭРа тоже нам присоединены разные аильные аймаки, да, села Сокулского района и Аламединского района. В рамках этих АТР тоже у нас проводятся масштабные мероприятия по сетям 6.10.04 кВт. Недавно мы проводили, согласно указу президента, встречи проводились в разных регионах, по всему Кыргызстану же проводятся встречи местными населениями, жителями. Тоже с участием Айбека Джанышбековича мы в каждом районе по два дня проводили встречи, там особо таких энергетиков вопросов не было, но были моменты, но эти моменты тоже решаем. В основном это моменты, что присоединенных сел и аильных аймаков в рамках АТР. Но это все моменты проложены, заложены у нас, предусмотрены, как будем говорить, в бизнес-плане 2026 года. Сейчас мы до 1 ноября должны эти все завершить, наши плановые работы, а с 1 ноября уже должны обеспечивать бесперебойное электроснабжение, в рамках. Также то, что город каждым днем, каждым годом расширяется, строится тоже крупный объект, Акжол, в народе назвать это Новый Ошский рынок, там и новый автовокзал строится, и этот строится объект ХУД и машиностроительный завод, там 4 объекта, в общем, у них запрашиваем мощность 46 мегаватт, по-моему, 46 мегаватт. Также со стороны их инвесторов, тоже заключен договор с нашей компанией. Сейчас мы провели внешние сети, тоже строится ГКТП, городского типа, комплектный трансформатор и подстанция городского типа, называется. Там будет тоже установлено 19 штук таких ГКТП двухтрансформаторных. И, соответственно, в каждом месте это 38 трансформатора будем там устанавливать. Будет строиться РП, тоже заключен с нашим предприятием. То есть у нас в предприятии есть строительный монтажный участок, именно чтобы мы со стороны своих организаций, чтобы мы под ключ им сделали работу. Одно преимущество, то что у нас СМУ, то что у нас большинство процентов акций это государство принадлежит, мы хоть и у нас статус акционерного общества, закон о закупках, закон НПА, на рамках НПА, то что позволяет и мэрии, и остальные, то что государственным частным партнерством строится, без тендера заключить с нами договор, в рамках этого законодательства, будем говорить, нормативных правовых актов. То, что такие масштабные проекты делаются у нас, потом по станции главное есть, у нас 220, там еще строим выключатели. В общем, по плану проводится, согласно графику проводится. Так, еще будем, если радиослушателям интересно, то в рамках АТР к нам присоединился 80 тысяч абонентов. Всего по бишкекскому предприятию электрических сетей у нас 350 тысяч 82 абонента. Всего количество абонентов. Так, из них бытовые, не бытовые, то есть это промо-абоненты, 26 тысяч 824 абонента. И не бытовых это 323 1258 абонентов. То есть Бишкек потребляет львиную долю потребления электроэнергии. В общем, если будем говорить НЭСК, то Бишкека большое потребление, доходит до 25-30% потребления. В общем, если взять по республике, да, по НЭСКу.
3: Угу. То есть, иначе говоря, численность населения растет, выросла вследствие административно-территориальной реформы, да, в Бишкеке, и, соответственно, это, опять же, повлияло на рост потребления электроэнергии в столице.
4: Да, безусловно, безусловно, вот в связи вот расширением города, в связи внутренней миграцией, да, угу, тоже ежегодно растет потребление электроэнергии. Вот я как уже отметил, да, вот на встречах вот Айбека Джанышбековича, например, населением, вот в процентном соотношении даже у нас в нашем организации насчет электроснабжения потребителей, если в процентном соотношении, у нас вопрос, по-моему, 1,5% по всему, угу, встречах, да, вот не так уж такие.
3: Алмаз Алякберович, вот вы сейчас упомянули встречи, да, жителей Бишкека с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым. Но вы, как я поняла, отметили, что таких вот серьезных вопросов со стороны жителей Бишкека не поступало на этих встречах. Но, тем не менее, эти вопросы наверняка были, пусть они были и незначительные. Вот какого характера вопросы поступали на этих встречах? Вот что больше всего интересовало или интересует горожан вот по вопросу, например, это отключение света, это, может быть, многие просят заменить старый трансформатор на новый, или я уж не знаю, какого-то другого характера вопроса. Вот можете сейчас этот характер озвучить?
4: Могу. Вот то, что вот

0: баланс этих потребителей, да, то есть у них и во время, когда вот каждый дачный кооператив относился к каждому предприятию, организацию, например, да, они сами устанавливали в свое время это все оборудование, трансформаторы, по станции, линии находились на их балансе. После вот, ну, будем говорить, да, после развала Союза, угу, и после вот этих организаций, да, приватизации, после созданы товарищные сообщества дачные, да, и это все оборудование сейчас в данный момент находится на их балансе, на их собственности. То есть некоторым это понятно, некоторым непонятно, поэтому вот очень много вопросов было, угу, то, что вот мы их не обслуживаем, их не сети. Ну, тогда вот мы тоже, как я сейчас объясняю, тот раз разъясняю, были такие разъяснения, чтобы взять их оборудование на наш баланс, угу, и чтобы мы обслуживали до потребителя, да, до точки потребления, как будем говорить, то необходимо сначала в рамках, наверное, вот этих кодекса, да, угу, земельного кодекса, угу, да, они должны свой статус, да, укрепить, чтобы статус аильного аймака или как этот населенного пункта. Угу. И тогда мы можем проводить эти, угу, работы.
1: Мы слушаем вас, говорите.
2: Алло?
1: Мы слушаем, говорите, здравствуйте.
2: Слышно вам?
1: Конечно, слышно.
2: Саламатсызбы, мен Кыргызчаға сөйлейінші.
1: Не болот, угадаус.
2: Мындайда, мысалы, жанагы показаниям, яники, мен тиге аз, а фактически год. Антене жанагы ортосунда берилбей калып, анан өзүр эле жанагы контролерлор ашык жазып эле анан показания көп болуп калган да, а фактически счетчигим да аз болчу. Анан ортосунда перерасчет кылабы десем аз болчу да, анан перерасчет жанагы счетчикти алмаштырганда перерасчет жасайбы десем перерасчет жасаган жок. Силерде эмне андай система деген жокпу? Мисалы суу каналы болсун, эли тепло жакка барсаң, ысык суу, муздак суу, газда перерасчет жасайт, ал барып доказывать этсең. А мен деген счетчикте көрүнүп турат, меники аз, а тиги фактически көп жазып койгон контролерлор анын ортосунда мен бир ар кандай шарттар менен бере албай калгам да, анан ошону перерасчет кылабы десем перерасчет кылбайт, полностью төлөп турду. Эми сиздерде башкача система. Рахмат.
1: Спасибо вам, уважаемая радиослушательница. Пожалуйста, Алмаз Алиакбарович. Ну, конечно, мы сегодня говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, но и такого рода вопросы возникают и имеют место быть. Ну, пожалуйста, что скажете?
0: Саламатсыздарбы, сиз дарыя эңиңизди айтып койсоңуз, дарыя эңиңизди биз карап тактатып берели. Биз айткандай, бизде 350 000 абонент бар, анан ар кандай моменттер болуп калышы мүмкүн да бул боюнчачы.
1: Но она телефон уже положила, Алмаз Алиакбарович, но может быть есть рекомендация, куда обратиться? Вот она посетовала, что, да, вот, например, вот многие другие службы, они делают перерасчет. Может быть, она обращалась в энергосбыт, службу энергосбыта, а может, не обращалась, я не знаю. Что можете посоветовать?
0: Нет, то правильно, чтобы у нас тоже у всех, мы все как инженерные сети, да, обслуживающие инженерные сети правилами, одними правилами, угу, НПА. То есть, как и водоканал, как и другие сети, у нас тоже место быть имеется, делается перерасчеты. Но, как я еще раз говорил, у нас 350 тысяч абонентов, может, на компьютере, может, где-то там какие-то сбои, может, произошли. Если они будут обращаться, у нас центральный энергосбыт есть, вот Тоо Потолок Молдор, Жибек Жолу, они обязаны и должны сделать перерасчет.
1: Ну, будем надеяться, что, может быть, обратиться в службу энергосбыта, и там, может быть, перерасчет ей, соответственно, сделают, да? Ага. Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович, вот мы говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду со стороны Бишкекского предприятия электрических сетей. Меня вот какой вопрос интересует. Вот что касается трансформаторов, да, то на сегодняшний день на балансе Бишкекского предприятия электрических сетей их, наверное, более 2000. Мы понимаем, что до конца года или вот именно по подготовке подготовки к отопительному зимнему периоду, все эти трансформаторы должны пройти техническое обслуживание и те ремонтные работы, которые необходимы, да, для того или иного трансформатора. Вот что касается обновления трансформаторов, да, мы понимаем, что у Бишкекского предприятия электрических сетей есть восточный РЭС, есть западный РЭС. Вот сегодня у нас руководитель северного РЭС в студии сидит Асхат Бердигулов. То, соответственно, если мы говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, сколько трансформаторов

0: Актуальный разговор на Беринчи радио.
1: Повысить надежность электроснабжения в Бишкеке в 2026 году. Напомню, что сегодня в программе мы говорим о том, какие масштабные проекты в энергетике планируют реализовать в Бишкеке в текущем 2026 году. Говорим о том, будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это даст жителям столицы. Поговорим о том, сколько умных счетчиков бишкекское предприятие электрических сетей планирует установить до конца 2026 года. И сегодня в программе мы еще раз затронем вопрос о разумном энергопотреблении. Почему? Потому что многие эксперты говорят о том, что важно экономно расходовать электроэнергию не только в зимний период, но особенно в летний период, и как каждый житель Бишкека может внести свой вклад в экономию энергии. Сегодня мы об этом говорим с гостями нашей программы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей филиала Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаз Кенесариев и начальник Северного РЭС Асхат Бердигулов. Асхат Бердигулович, вот вы отметили вот касательно того, что вот вы же возглавляете Северную РЭС, да, и вы отметили, что проходит, как я поняла, ремонт трансформаторов, которые есть на балансе у Северного РЭС, и будут установлены сколько? 3 новых трансформатора, я правильно поняла, да?
2: Да.
1: Вот, и поэтому мне хотелось бы здесь, наверное, сказать о том, что реализация вот этих вот работ, данных мероприятий, она позволит, наверное, подключить новых потребителей, может быть, сбалансировать каким-то образом нагрузку на электрическую, на электрические сети. И если вы устанавливаете 3 дополнительно новых трансформатора, да, то это повысит стабильность напряжения и улучшит качество электроснабжения. То есть, на самом деле, благодаря вот такой вот работе, это говорит о том, чтобы жители Бишкека, они никоим образом не страдали, а все-таки все это делается для того, чтобы повысить стабильность напряжения у наших уважаемых горожан. Асхат Бердигулович, вот потому что вы продолжаете, пожалуйста, касательно того, вот какая работа, вы сказали, что 3 новых трансформатора, идет ремонт и тех, которые были до этого, все это делается для того, чтобы и далее повышать стабильность напряжения у наших уважаемых горожан. Алмаз Олегбарович, можете помочь?
3: Вот у нас, в общем, по городу, вот, как вы отметили, вот у нас 6788 трансформаторных подстанций. 6000. Из них на балансе предприятия, то есть 3640 трансформаторных подстанций. То, что мы сейчас устанавливаем 3 трансформаторных подстанции новых в районе обслуживания Северного РЭС, то, что вот они вот присоединяющийся абонент, это что для разгрузки, да? А так у нас почему так вот мало строится? Потому что вот этих в городе установлены достаточно трансформаторных подстанций. Это нам для увеличения мощности нам позволяет просто увеличить мощность заменой самого трансформатора. То есть на трансформаторной подстанции есть трансформатор, можно увеличить заменой существующего трансформатора на более мощный. Поэтому у нас повсеместно идут замены, увеличение мощности трансформатора, а то, что вот новое строится, это вот нам совместно с мэрией, вот как они называются? Вот,
2: управление капитальной собственности.
3: Это местный орган самоуправления.
2: МТУ.
3: МТУ. То, что по запросу МТУ, они нам, то есть в городе вот для установки трансформатора по станции, это очень остро стоит вопрос о выделении земельного участка самого установки данной трансформатора по станции. Вот у нас совместно с мэрией, вот МТУ, по ихнему запросу, если они нам выделили землю, да, мы согласны устанавливать и внести в свой бизнес-план и рассматривать установки ДОПТП, дополнительных трансформаторных подстанций. Ну, кроме этого, я как еще говорил, у нас вот с увеличением мощности силового трансформатора можно увеличить саму пропускную способность данной трансформаторной подстанции. Насчет надежности, вот в городе, вот в районе Восточного РЭС, вот в зоне обслуживания Восточного РЭС, есть такие марки провода, СИП, самонесущий изолированный провод.
1: Провода.
3: Да, 0,4 это вот СИП-2, это в сетях 0,4, класса напряжения 0,4 кВт. 100% обхватывает это, заменить 100% на СИП-2. Вот зона обслуживания западного РЭС, это тоже где-то 90, в пределах 95%. Ну, в этом году мы планируем тоже там закрыть полностью СИП на СИП, вот эти заменить на самоизоляцию провода. Да, а то, что вот в районе Северного РЭС, это в основном охватывает вот нижнюю зону, новостройки, там тоже закладывается. И вот в прошлом году вот они заменили 90 километров голых проводов электролинии на самоизоляцию вот СИП-2, да, марки СИП-2. Также высоковольтные есть провода СИП-3. Тоже эти провода согласно бизнес-плану, согласно графику меняются. То есть когда вот такие повсеместные масштабные работы, это и нам, и для руководства предприятий, для обслуживающих персонала тоже, это тоже хорошая тенденция, чтобы вот зимой это, сами
1: поменьше
3: знаете,
1: хлопот было,
3: поменьше,
1: да?
3: Хлопот было, чтобы водители спецтехники, также вот обслуживающие участки, чтобы они вот зимой не выходили. То есть если мы в своих рамках, своих согласно графику будем производить реконструкцию, то наши абоненты будут снабжены качественным беспроводным электроснабжением. А то, что вот насчет электросчетчиков приборов учета, да, электрических приборов учета.
1: Ну, я об этом тоже хотела спросить, но вот касательно применения СИП-кабелей, да, здесь надо, вот вы сказали, что если они будут применены, что если вы, например, их будете использовать, они будут проложены, то это ведь тоже не просто так. Вы отметили, что в зимний период будет поменьше хлопот. Почему? Потому что, вот как я понимаю, эти СИП-провода, они прежде всего устойчивы к чему? К сильному шквалистому ветру, налипанию снега и обледенению, да, а это практически, наверное, исключит возникновение коротких замыканий, перебоев в подаче энергии в сложных погодных условиях, и поэтому применение их, вот СИП-кабелей, тоже не случайно. Поэтому
3: да,
1: вы...
3: вот у каждой линии, у каждого трансформатора есть срок эксплуатации, срок эксплуатации, также вот изоляторы, да, вот стеклянные есть, ШИЕФ и ШИЕС есть, да? Штролевые, там, форфоровые, стеклянные. Ну, простому абоненту может и так... Стеклянный стоит. Ну, у каждого оборудования есть срок эксплуатации. То есть с годом эксплуатации тоже появляются микротрещины в связи с атмосферными влияниями. И у нас в энергетике есть такое понятие, вот замкание, однофаз замкание на землю. На землю, да? И вот таких голых проводов устранить эту аварию, да, если будем считать, это очень трудоемкая работа. Найти из тысячи изоляторов, да, вот одну поврежденную микротрещину, если поврежденную, это еще хорошо, а если микротрещина. Поэтому вот СИП-2, СИП-3, это в этом плане увеличивает вот... надежность во многом, да, во много раз, будем считать.
1: Алмаз Алиакбарович, вот мы говорим о том, что Бишкекское предприятие электрических сетей проводит работу для того, чтобы далее повышать стабильность напряжения, улучшать качество электроснабжения. Вот все те мероприятия по подготовке к отопительному зимнему периоду, вот вы об этом сказали, Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович со стороны Северного РЭС тоже рассказал. Вообще, вот насколько вы в Бишкекском предприятии электрических сетей, может быть, ожидаете снижения потерь электроэнергии? Если ожидаете, то до скольки процентов? Если мы говорим о качестве электроснабжения, то тоже, видимо, вы, может быть, какой-то анализ провели, мониторинг, то качество электроснабжения насколько улучшится? Ну, я уж не знаю, до 100% это доходит или нет, но, тем не менее, такая задача наверняка стоит каждый год у Бишкекского предприятия электрических сетей.
3: То, что вот снижение потери, вот потери составляются двух компонентов, то есть это технические потери и то, что вот коммерческие потери, да, вот в связи вот установкой вот этих, будем говорить, счетчиков АЭСКУЭ, да, умных, да, вот, чтобы более радиослушателям было понятнее, умных счетчиков, то есть тут есть и класс точности, то есть раньше, если мы вот индукционные счетчики, вот черные, да, вот этот индукционный счетчик, если мы используем там класс точности, если один был, то электронных 0,5, а сейчас нынешних счетчиков 0,2 коэффициент. То есть они более точные. Это вот по поводу снижения вот коммерческих потерь, да, коммерческих потерь. И вот то, что вот, вот линии, голые провода меняются на СИП, вот самоизолирующие провода, это тоже вот исключает из один из видов несанкционированных, да, подключений. Угу. То есть если голым проводам можно будет подключаться просто так проводом, да, прицепишь, что СИП-провода исключает такую возможность. Угу. Подключение, то есть со стороны потребителей, да, ну, несанкционированные, вот как будем, подключения.
1: Я хотела бы зачитать вопрос, который прислал пользователь на нашу страничку. Вот что пишет и спрашивает. Здравствуйте, я житель Бишкека, хотел бы спросить, почему вы время от времени выключаете свет летом? Зимой понятно, а почему летом отключаете? Вот такой вот, вот вопрос. Но на самом деле, Алмаз Алиакбарович, я не знаю, что по этому поводу вы скажете. Я думаю, вот я тоже потребитель, да, но я потребитель Чуйской области, и когда у нас выключают свет, если раньше как мы относились к этому немножко как-то, знаете, уже с паникой, то сегодня, вот благодаря вот как-то вот сегодняшнему положению, мы вот к этому, скажем так, случаю относимся уже более спокойно. Почему выключаете свет, тоже вопрос не просто так стоит. Почему? Потому что, наверное, ну, может быть, идет масштабная реконструкция. Для того, чтобы, да, плановая работа, для того, чтобы энергетики никоим образом не пострадали, а вопрос безопасности тоже наверняка стоит таким тоже особым вопросом, да, вы и отключаете свет для того, чтобы провести ту или иную плановую работу. И поэтому летом, когда отключаете свет, я думаю, тоже многим нашим потребителям, жителям Бишкека, тоже переживать и особо нервничать не стоит. Почему? Потому что это, видимо, делается все для того, чтобы правильно и, может быть, как-то на должном уровне подготовиться к отопительному зимнему периоду.
3: Один тут, вот как вы говорили, у нас и свои плановые реконструкции, плановые работы есть, да, вот обновление вот этих проводов, воздушных насип, замена счетчиков. Кроме этого, вот со стороны мэрии города Бишкек, со стороны вот Минтранса проводятся масштабные работы. Они тоже нас повсеместно просят. У них свои вот тоже как же свои есть объемы, то, что вот они попадает в наши линии, кабельные линии, воздушные линии, электропередачи на их расширяемую зону участка. В связи с этим у них тоже свои подрядчики есть, да, то, что вот лицензированная организация, выполняющая вот данный вид электромонтажных работ. Вот мы тоже им тоже мы не можем, да, вот мы обязаны им тоже вот прекратить подачу электроэнергии для безопасного вот проведения их работ. Вот поэтому, если вот у нас же свои, мы свои работу вот плановое отключение вот опубликовываем вот средства массовой информации в интернет-сайтах, да, вот Акипресс. А то, что иногда бывает, то, что вот получилось так, да, чтоб без объявления, без этого отключилось, это вот то, что вот со стороны взаимодействием, то, что дорожникам, то, что мэрия строит, и дорожникам, то, что строится Минтрансом, Министерством транспорта, да, Кыргызской Республики, также, ну, другие инженер-сети свои плановые делает, вот теплосеть копает, тоже ихние зоны попадает. Вот очень много вот таких моментов. Поэтому вот летом у всех же, вот у всех инженерных служб летом у них плановые работы. И мы даже тоже вот с ними тоже должны совместно взаимодействовать, да, взаимосотрудничать. Поэтому вот иногда бывает, вот иногда тоже обращаются наши потребители, абоненты, то, что вот у вас на Акипресса вот такие линии, вот такие районы были, а вот отключился вот так. И бывает так же, вот некоторые тепловые сети, те же другие эти, бывают такие, повреждают наши кабеля. Ну, есть такие тоже моменты. Немного, но это не исключение есть.
1: Алмаз Алиакбарович, вот касательно установки умных счетчиков, мы понимаем, что такое умный счетчик? Это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, да? И здесь, конечно, стоит благая цель повысить эффективность распределения, усилить контроль. Очень коротко, до конца этого года сколько стараетесь счетчиков умных установить?
3: Наше предприятие 92 тысячи в этом году планирует.
1: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович, за то, что нашли время и пришли в студию прямого эфира. Но здесь хотелось бы, конечно, под занавес нашей программы все-таки еще раз призвать наше население, особенно горожан столицы, к разумному расходованию электроэнергии. Надо сказать, что каждый ватт находится на счету, и экономия электроэнергии – это, иначе говоря, вклад в будущее Кыргызстана. Поэтому будем надеяться, уважаемые горожане, что вы будете экономить электроэнергию не только в зимний период, но и в летний. Это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на нашей волне.
0: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
2: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
4: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
5: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
6: И складе временного хранения.
7: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
8: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
4: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
9: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык тиздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
4: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
10: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
4: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
11: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
4: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
11: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
4: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
12: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние пески.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Нарын областы. Административтик борбору Нарын шары. Аянты 45200 чарчы километр. Халкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жетиштиги FM 105.5. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: В Кыргызстане 12 часов.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. В Кыргызстане по итогам прошлого года объем грузовых перевозок достиг 11 миллионов тонн, на 36% больше по сравнению с 2021 годом, когда показатель составлял 7 миллионов тонн. Это один из лучших результатов за всю историю отечественной железнодорожной отрасли, заявил президент Садыр Жапаров на церемонии открытия железной дороги Балык-Чекочкор. За тот же период значительно увеличился и пассажиропоток, если в 2021 году железнодорожным транспортом воспользовались 255 тысяч человек, то в 2025 уже 432 тысячи, рост составил 69%. Первый зампредседателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев прокомментировал финансирование строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и рост обязательств перед КНР. По его словам, ранее министр финансов написал на своей странице Facebook, что с 2020 года Кыргызская республика не получала новых государственных кредитов от Китая. При этом возникает вопрос, относится ли к внешнему долгу финансирование железной дороги КНР-Кыргызстан-Узбекистан. Амангельдиев заявил, что средства на строительство магистрали рассматриваются отдельно, поскольку речь идет о коммерческом проекте, который должен окупать себя за счет собственной деятельности. Это один из самоокупаемых коммерческих проектов. У каждой из трех стран есть своя доля. Китай владеет 51%, Кыргызстан и Узбекистан по 24,5%. После погашения привлеченных средств проект полностью перейдет в собственность Кыргызстана. Первый замглавы Кабмина также ответил, что в последние годы Кыргызская республика значительно сократила задолженность перед КНР. По его данным, ранее она составляла около 1,8 миллиарда долларов, из которых примерно 500 миллионов уже погашено. Когда-то долг перед Китаем составлял около 47% нашего внешнего долга. Сейчас данный показатель снизился примерно до 27%, сообщил Данияр Амангельдиев. В Кабмине ожидает рост экономики Кыргызстана на 8,7% в этом году. Такая оценка приводится в прогнозе социально-экономического развития Кыргызстана до 2031 года. Номинальный ВВП должен достичь 2,4 триллионов сомов. Основной вклад в рост ВВП должна обеспечить сфера услуг и строительный сектор. Также ожидается, что росту экономики будут способствовать чистые налоги на продукты и импорт, промышленность и сельское хозяйство. Ранее по итогам прошлого года ВВП Кыргызстана вырос на 11,1%. По предварительной оценке Национального статкомитета. В высших учебных заведениях Кыргызстана начался третий тур приемной кампании. По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн», регистрация абитуриентов продлится до 14.00 29 июля. Отметим, что в ходе первых двух туров от абитуриентов зарегистрировали более 61 тысячи электронных талонов, в том числе 21 тысяча на бюджет и 39 тысяч на контракт. Вузы рекомендовали к зачислению более 40 тысяч абитуриентов. Свое намерение учиться по выбору специальности подтвердили более 30 тысяч человек, 23 700 на контрактной основе и около 6 тысяч на грантовой основе. Топ-сферы деятельности по числу зачисленных – педагогические и гуманитарные специальности, экономика и финансы, медицина, информационные технологии, а также юриспруденция. В целом кампания пройдет в 5 туров, всего предусмотрено около 10 тысяч грантовых мест. Малоподвижный образ жизни повышает риск развития серьезных заболеваний, напоминают специалисты Республиканского центра укрепления здоровья. По их данным, 76% кыргызстанцев ведут такой нездоровый образ жизни. Любая физическая активность нормализует кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови, способствует снижению веса, тренирует сердечно-сосудистую систему, что в свою очередь снижает риск развития гипертонии, инсульта, ишемической болезни сердца, диабета и онкологических заболеваний, отметили в центре. Медики рекомендуют, чтобы дети и подростки занимались умеренной интенсивной физической активностью в общей сложности 1 час в день, а нагрузка продолжительностью более часа принесет дополнительную пользу для здоровья. Взрослым рекомендовано заниматься физической активностью умеренной интенсивности не менее 2 часов 30 минут в неделю, либо высокой интенсивности не менее 1 часа 15 минут в неделю. Каждое занятие должно длиться не менее 10 минут. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана осадков не ожидается. Температура воздуха 34-35 градусов тепла.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
3: Биринчиде музыка.

0: Здравствуйте, далее на Биринче Радио, программа «Кыргызстан», в студии у микрофона я, Эрмек Актанов. Сегодня в рамках нашей программы мы поговорим о том, что в Кыргызстане сохраняется стабильная ситуация с ценами на продукты питания. Президент принял участие в открытии железнодорожного участка Балахчы-Хочхори станции Хочхор на Нарынской области. На новую станцию президент прибыл на поезде, по пути он осмотрел построенный маршрут, а затем ознакомился со зданием станции и ее инфраструктурой. Что думают эксперты в сфере строительства и дорожного развития по поводу открытия железнодорожного участка Балахчы-Хочхори станции Хочхор на Нарынской области, также в программе «Кыргызстан» на Биринчи радио. Вначале у нас в программе «Кыргызстан. Беседа» мы поговорим о том, что в Кыргызстане сохраняется стабильная ситуация с ценами на продукты питания. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана провело очередной мониторинг цен на основные продовольственные товары. Для оценки ситуации специалисты сравнили стоимость социально значимых продуктов в Кыргызстане, Казахстане и России, что позволяет отслеживать ценовые тенденции на общем рынке Евразийского экономического союза. Также отмечается, что по данным ведомства в Кыргызстане за последние недели существенных колебаний стоимости продовольствия не произошло. Незначительный рост цен зафиксирован на репчатый лук, морковь, куриные яйца, спагетти, муку первого сорта отечественного производства, а также тандырный хлеб, говядину и сахар. В министерстве отмечают, что подобные изменения являются сезонными и связаны с изменением объемов поступления раннего урожая, затратами на хранение и транспортировку продукции, а также на текущее соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке. Особенно это касается овощей, цены на которые традиционно меняются в летний период в зависимости от начала массовой уборки урожая в различных регионах страны. И сейчас на эту тему мы будем говорить. У нас на прямой связи главный специалист отдела продовольственной безопасности Управления развития перерабатывающей промышленности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Айдана Нишанбаева. Айдана Джумадыловна будет представлять и расскажет о том, в связи с чем, как проводился данный мониторинг. И первый вопрос вам по поводу того, как сегодня вы оцениваете ситуацию с ценами на социально значимые продукты питания в Кыргызской Республике. Вы сравнивали цены с соседними странами, как это все происходило. Айдана, вам слово.
1: Добрый день. По последним предоставленным данным, мониторинга, ситуация на внутреннем продовольственном рынке в целом оценивается как стабильная. Резкого или же одновременного повышения цен по всей группе основных продуктов питания у нас в стране сейчас не наблюдается из 18 обычных позиций, в которых мы проводим мониторинг, да, там по 9 позициям у нас цены вообще не поменялись, по некоторым позициям у нас зафиксировано снижение, по некоторым повышение. Ну и большинство там в результате мониторинга изменений находилось в пределах там 0,1-0,5% повышения. А так, более-менее заметное повышение отмечено только по репчатому луку, моркови и куриному яйцу.
0: А скажите... Да-да, слушаем.
1: Да, говорите.
0: Скажите, вот эти товары, которые вы оцениваете по стоимости в той или иной стране, скажем, социально значимые товары, можете перечислить, да, вот какие это именно товары, которые вы отслеживаете, и учитывается ли то, что, например, может, в одной стране больше производится этого товара, и как сезонность влияет на цены?
1: Мы в основном проверяем, получается, муку первого сорта, мониторим хлебные продукты, молоко 2,5-3,5% жирности, растительное масло, сливочное масло, говядину, баранину, сахар, рис и макаронные изделия, яйца, картошка, лук и морковь. Я бы не сказала, что у нас очень большая разница с другими странами, да, относительно по 18 сравнимых позиций, у нас 13 из них цены в Кыргызстане ниже, чем в Казахстане и России, да. В частности, это касается молока, растительного масла, сливочного масла, баранины, сахара, большинства макаронных изделий, картофеля, моркови и лука, да. Но у нас чуть-чуть рис дороже и яйцо дороже, да, если вот так сравнивать.
0: А вот сравнительный анализ, когда вы говорите про Россию, да, и Казахстан, это больше каких, может быть, районов касается, приграничных, или это в целом вот сама информация о том, что, например, стоит сколько яйца в Казахстане либо России, вы из каких источников берете? Это, может быть, данные Национального статкомитета, либо вы обмениваетесь данными со своими коллегами из министерства, которые работают именно в Казахстане и в России?
1: В основном мы берем средние цены по всей стране, да, что в Кыргызстане, что в Казахстане, что в России. Данные из Казахстана и России мы берем с официальных источников, и у нас также сами мониторим цены через онлайн-платформы, там, как Globus, Фунза, и точно так же аналоги в Казахстане и Российской Федерации также смотрим. Потому что, ну, есть статистика и есть также, ну, сколько стоит там одна и та же позиция от одной и той же фирмы-производителя, может быть, если это импортируется, то в Кыргызстане, что в Казахстане, что в России, тоже сравниваем, ну, это делаем по большей части для себя, да.
0: А какие факторы в целом влияют на стоимость продовольствия? Может быть, это ситуация в мире, логистика, либо производство того или иного товара в больших количествах в тех странах, в которых вот мы сейчас, о которых говорим, там Кыргызстан, цены на яйцо, либо на в России и так далее. Может быть, больше сказываются, может быть, какие-то моменты вот именно перемещения товаров, логистики и в целом продовольствия. Какие вот факторы влияют на продовольствие, на цены на продовольствие?
1: Ну, основной фактор — это КСМ, да, для почти что всех продуктов, потому что все упирается в логистику, в сбор, да. Если говорить там для сезонных овощей, основное значение имеют объем, предложение, конечно же, сбор урожая и логистика, да. Но для мяса, молока, яиц важны, конечно же, еще внутренние производственные расходы, стоимость кормов, ГСМ, также электроэнергии и также логистики, да. А если говорить о там сахаре, масле, отдельные виды муки, макаронных изделий и другие импортируемые продукции, то нужно учитывать закупочные цены в странах поставщиках, также курс валют, также логистику, НДС, да, и также таможенные расходы. Ну и, конечно же, условия также поставок и конкуренция между самими поставщиками, да. И при этом не всегда валютный курс также является главным объяснением, почему цена повышается же. А по факту повышение цен, скорее всего, рассматриваем, как вероятно, связано больше с внутренним предложением, чем с валютным фактором. Ну и надо учитывать, что в мире вообще происходит у нас.
0: Да, такой вот важный вопрос по поводу продовольственной безопасности тоже. Насколько мы сами можем обеспечивать себя теми или иными продуктами питания? Я вот не помню точно, по каким продуктам мы полностью себя обеспечиваем. Там есть и яйца, насколько я понимаю. Наверняка у вас тоже, да, есть данные, вот по каким продуктам мы полностью себя обеспечиваем и по каким продуктам мы все-таки зависим от импортной продукции?
1: Ну, с учетом у нас имеющейся предварительной информации, у нас из 9 продуктов мы обеспечиваем себя 6 продуктами, и 3 продукта — это, получается, мясо птицы, масло и фрукты. Мы по большей части не на 100% обеспечиваем себя.
0: Ну вот.
1: У нас есть чуть-чуть зависимость в отношении этих продуктов, но это тоже надо учитывать, сезонность, да.
0: Да, вот а какую вы вот, во время проведения аудита, может быть, оценки товаров в тех или иных странах, вот на что вы делаете больше акцент, когда вот, например, следите за ценами на молочную, скажем, мясную продукцию, на сахар, картофель и некоторые крупы? Прежде всего, на что вы обращаете внимание, вот сама процедура, как она проходит? Может быть, если играет и сезонность, да, например, овощи и фрукты, казалось бы, сейчас сезон таких овощей и фруктов в Кыргызстане, там арбузы, сезон арбузов, вот в целом, как это все учитывается и как сезонность влияет на цены?
1: Ну, сезонность влияет на цены, потому что зимой овощи и фрукты будут гораздо дороже, чем летом, потому что их выращивать будет гораздо дороже, если выращивать в теплице, да? Себестоимость просто становится дороже в зимний и весенний период, чем в летний и осенний период. А так на стоимость... Я бы сказала, просто ГСМ по большей части в основном у нас из-за чего. Ну и также электроэнергия и вот корма в сфере животного происхождения продуктов.
0: Скажите, вот вы подобные анализы проводите, мониторинги, какой-то определенный, да, промежуток времени, может быть, это летом, осенью, весной, или как в целом проходит оценка ситуации, вот сравниваете стоимость социально значимых продуктов в Кыргызстане, Казахстане и России, это происходит, может быть, один раз в год, либо это в квартал раз, вот, либо вот как в целом по времени это происходит?
1: Мы еженедельно мониторим цены в Кыргызстане, в Казахстане и России. Здесь мы, например, в Кыргызстане мы ходим на рынки, посещаем Глобус, супермаркеты, гипермаркеты, также у нас есть теруары, они также проверяют цены своих, получается, территориальных, на местах проверяют цены, да? Получается, мы, грубо говоря, сравниваем цены, которые мы сами лично проверяем в Бишкеке, и также с помощью руаров, это, получается, наше территориальное подразделение министерства, нашего, на местах проверяют цену, например, грубо говоря, мы знаем цену на продукты и в Бишкеке, и где-нибудь в отдаленном селе в Баткене.
0: Таким образом, ваше министерство вот продолжает еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. А как эта вот процедура позволяет в свое время выявлять возможные риски, вот, связанные с продовольственной безопасностью?
1: Ну, в продовольственной безопасности еда должна быть доступной. И доступна имеется в виду не только по цене, но и ты мог ее купить, и пойти в магазин, ты мог бы ее купить, да?

0: в странах, в трех странах, и на какие, может быть, цены чуть повыше?
1: С нашего мониторинга, получается, с 16 по 23 июля, да, подорожали чуть репчатый лук, морковь, куриные яйца, да, а так на 9 позиций из 18, да, по данным нашего мониторинга и антимонопольной службы, цены не изменились, да, а по позиции мяса баранины также зафиксировано снижение цены. И также, если сравнивать, то, например, картофель, репчатый лук и морковь, и лить на деле стоят дешевле, да, чем год назад за этот же промежуток. И получается, в годовом выражении рынок относительно стабилен, в годовом выражении, конечно, есть продукты, которые выросли по цене, есть продукты, которые снизились по цене.
0: Большое спасибо вам за информацию, то, что вот рассказали нам подробно по поводу сравнительных цен на продукты питания в трех странах. У нас на прямой связи была главный специалист отдела продовольственной безопасности Управления развития перерабатывающей промышленности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Сегодня мы говорили о том, что в Кыргызстане сохраняется стабильная ситуация с ценами на продукты питания. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело очередной мониторинг цен на социально значимые товары, основные продовольственные товары. Для оценки ситуации специалисты сравнили стоимость социально значимых продуктов в Кыргызстане, Казахстане и России, что позволяет отслеживать ситуации на общем рынке Евразийского экономического союза. Также по поводу этого подробно нам рассказали в антимонополии о том, какие цены в данное время на те или иные продукты питания. Подобные изменения являются сезонными, связаны с изменением объемов поступления, например, раннего урожая. Это тоже влияет на рынок продуктов питания, социально значимых товаров. И подробно об этом нам рассказала зав. Отделом анализа отчетности и взаимодействия с ЕЭК Оксана Горянова.
2: Про социально значимые товары я вам могу сказать одно, что мы ежедневно проводим мониторинг цен на социально значимые товары. У нас их 16 позиций, туда входят как продовольственные, так и непродовольственные товары. Почему такой вот мониторинг проводится на ежедневной основе? Это для того, чтобы вот с учетом того, что сказала Лариса Юрьевна, с учетом внешних факторов, отследить необоснованный рост цен. Потому что, ну, бывают такие моменты, когда действительно из-за логистики или, допустим, из-за того, что, ну, задержались поставки или отгрузки, наши отдельные торговцы начинают завышать цены, и при этом, конечно, ну, многие говорят о том, что там поднялся курс доллара, поднялись оптово-отпускные цены, и в рамках этого как бы возникает вот ажиотаж на рынке. Вот те цифры, которые вы озвучили, они у нас тоже такие же. У нас действительно сейчас идет небольшой рост цен на лук и морковь. Но это такой сезонный фактор. Дело в том, что с посевными ближайших соседей наших, от которых мы получаем молодой лук и молодую морковь, были кое-какие заминки, и поэтому урожай, ну, можно сказать, на где-то недели две задержался. Но цены резко не повысились. У нас со стороны торговцев было отмечено, что поставки идут, что, в принципе, физической доступности данного товара на рынке достаточно, и в ближайшее время уже ожидается непосредственно свой урожай. Сейчас у нас вот в среднем, если говорить о луке, то он составляет 31 сом, морковь около 47 сомов, и картофель у нас уже где-то 35-39 сом. Ну, тоже как бы спекулятивных никаких действий с этой стороны торговцев мы не выявили. Что же касается, допустим, других товаров, то у нас сейчас цены стабилизировались. Это на тоже растительное масло. У нас с начала года нет таких резких повышений, несмотря на то, что вот были изменения в части, ну, именно логистики. Также у нас были проблемы, как вы помните, с куриным яйцом. Мы уже здесь тоже были в студии и говорили, что это было связано действительно объективные причины. Они были связаны с непосредственно заменой курни-сушек и проведением вакцинации, потому что мы должны как бы оберегать свою тоже систему обеспечения, да, куриным яйцом, а в соседних странах ходили тоже такие случаи.

0: что присутствует определенная болезнь, да, падение кур. Поэтому наши птицефабрики отработали этот вовремя вопрос. И уже сейчас мы видим, что молодые куры-несушки как бы в достаточном объеме производит куриное яйцо. И со слов ассоциации птичников, у нас в августе месяце будет полностью 100% покрытие. И в связи с этим идет уже снижение цен на яйцо. Что касается рынка мяса, то сейчас действительно действует такой сезонный фактор, когда большая часть скота находится на джайло, и очень маленькие партии как бы спускаются, но дефицита мы не ощущаем мяса. То, что вы сказали про баранину, мы тоже зафиксировали снижение цен. Сейчас у нас в среднем где-то по Кыргызстану где-то около 800 сомов цена на баранину, и 760-750 – это цена на говядину. Также у нас введен запрет на вывоз скота. Он был введен еще в марте месяце и действует 6 месяцев. Ну, сейчас нет у нас никаких таких жестких мер в отношении как государственное регулирование цен на социально значимые товары. И, в принципе, ситуация стабильна.
1: Напомню, что Министерство сельского хозяйства продолжает еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Такие наблюдения позволяют своевременно выявлять возможные риски, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, а также принимать меры в случае необоснованного роста стоимости товаров первой необходимости. Программа «Кыргызстан» в эфире на Биринчи радио. Далее у нас новости.

0: Праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости страны, пройдут 11 и 12 сентября в городе Талас. Об этом сообщает Кабинет министров. Председатель Кабинета министров 25 июля принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 82-й годовщине образования Таласской области, и провел совещание по подготовке ко Дню независимости. По итогам совещания государственным и местным органам власти дали ряд поручений по обеспечению высокого уровня организации и проведения праздничных мероприятий. День независимости Кыргызстана ежегодно отмечается 31 августа. 30, 31 августа и 1 сентября в Бишкеке состоятся саммит Шанхайской организации сотрудничества и церемония открытия Всемирных игр кочевников. Министерство просвещения Кыргызской Республики утвердило базисные учебные планы на учебный год для 11-летнего школьного образования для классов, поэтапно переходящих на 12-летний срок обучения. Документом утвержден график школьных каникул. Осенние 5 календарных дней с 11 по 15 ноября 2026 года к занятиям приступают 16 ноября. Зимние 10 календарных дней с 1 по 10 января 2027 года к занятиям приступают 11 января. Весенние 6 календарных дней с 3 по 8 марта 2027 года к занятиям приступают 9 марта. Майские праздничные 9 календарных дней с 1 по 9 мая 2027 года к занятиям приступают 10 мая 2027 года. Кроме того, для обучающихся первых классов школьные каникулы продлеваются дополнительно на 2 недели, а для обучающихся вторых классов дополнительно на 1 неделю. Сроки дополнительных каникул устанавливаются районами и городскими органами управления образования с учетом региональных, климатических и санитарно-эпидемиологических условий. Согласно новым изменениям в законодательстве, по информации МВД, пьяный водитель лишается прав управления транспортными средствами сроком на 2 года и подвергается штрафу в размере 80 тысяч сомов. С 20 июня ужесточены меры наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это время было выявлено 1500 пьяных водителей, сообщает МВД. Если управление автомобилем в нетрезвом виде приводит к дорожно-транспортному происшествию с гибелью людей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также лишение права управления транспортным средствами сроком до 12 лет. Статистика показывает, что на территории Кыргызстана ДТП с массовой гибелью людей чаще всего происходит из-за вождения в нетрезвом виде, выезда на встречную полосу движения и превышения установленной скорости, говорится в пресс-релизе МВД Кыргызской Республики. В России завершили процедуру ратификации межправительственного соглашения о правовом статусе представительства компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции из Кыргызстана. Президент России подписал соответствующий документ. Соглашение принято в Бишкеке 26 ноября 2025 года и актуализирует статус российского представительства МВД в столице, который учредили после подписания межправительственного соглашения в 2017 году. Оно предусматривает преобразование в Москве представительства Государственной службы миграции при правительстве, представительства Минтруда, социального обеспечения миграции. Также в российской столице планируют открыть представительство Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и определить его функционал. Кыргызстан откроет в Москве представительство МВД, а представительство Государственной службы миграции при Кабмине будет преобразовано в представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. В Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Тынысстанова временно ограничили движение транспорта из-за ремонта теплосетей. По данным мэрии, на указанном участке проходит этап реконструкции, в ходе которого специалисты демонтируют старые и устанавливают новые плиты перекрытия тепловой камеры, очищают ее и проводят теплоизоляцию. Работу ведет предприятие «Бишкек-теплосеть», которое уже завершило замену трубопровода диаметром 426 мм на соседнем перекрестке Киевской и Розакова. Мэрия просит жители и гостей столицы заранее планировать маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам. В разгар сезона на Иссык-Куле сотрудники МЧС напоминают туристам о правилах безопасности и гражданам объясняют, что нельзя заплывать за буйки и купаться в нетрезвом виде, а детей категорически запрещено оставлять без присмотра. Особое внимание уделено катанию на сапбордах, гидроциклах и катерах. Спасательный жилет нужно одевать обязательно. Инспекторы также проверяют пункты проката водной техники. Они должны выдавать жилеты каждому клиенту и проводить инструктаж перед выходом на воду. Главная цель этих мер – предотвратить несчастные случаи и сохранить здоровье отдыхающих. На озере Сонкуль продолжаются мероприятия по защите водных биоресурсов. В ходе двухдневного рейда сотрудники государственных органов изъяли более 6 километров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, рейдовые мероприятия провели инспекторы службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками государственного природного заповедника Каратал-Джапырак. Во время обследования озера Иссык-Куль озера были обнаружены изъяты старые синтетические сети общей протяженностью 6250 метров, представляющие серьезную угрозу для рыбных запасов и экосистемы высокогорного озера. В министерстве напомнили, что рейды проходят в рамках реализации указа президента о введении моратория на промышленное рыболовство на озере Иссык-Куль и Сонкуль, которая вступила в силу 17 июня текущего года. Документ предусматривает комплекс мер по восстановлению рыбных ресурсов, сохранению биоразнообразия и усилению государственного контроля за использованием природных богатств страны. Специалисты отмечают, что оставленные в воде синтетические сети продолжают вылавливать рыбу на протяжении длительного времени, нанося ущерб популяции водных биоресурсов и предоставляя опасность для птиц и других обитателей озера. Именно поэтому их своевременное выявление и изъятие является одной из ключевых задач природоохранных служб. Сонкуль – одно из крупнейших высокогорных озер Кыргызстана и важный природный объект национального значения. Здесь обитают различные виды рыб и водоплавающих птиц, а само озеро входит в число наиболее ценных экосистем страны. В Министерстве природных ресурсов подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться на постоянной основе. Граждан призывают соблюдать требования природоохранного законодательства, отказаться от незаконного рыболовства и бережно относиться к природному наследию Кыргызстана. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 28 июля местами Высокульской и Нарынской областях в горных районах Ошской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. В зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4,9, днем местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 15,20, днем до 36. В Сусамырской долине ночью 1,6 тепла, днем воздух прогреется до 26. В Талаской долине ночью до 16 градусов, днем 29-34. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях в долинной зоне ночью до 26, днем до 39. В Высокульской области зона земледелия ночью от 11 до 16, днем до 29. В Нарынской области зона земледелия ночью от 8 до 13, днем воздух прогреется до 32. Высокогорная зона ночью от 0 до плюс 5, днем воздух прогреется до 13 градусов. В городе Чолпан-Ата ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь и гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов, максимальная температура воздуха днем 24-26 градусов. Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль 26 июля днем была 23,8 градусов, 27 июля утром 21,9 градусов. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду с усилением до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 33-35 градусов.
1: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние песни.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. В Кыргызстане осенью будет проведена индексация пенсии. Об этом сообщил первый зампредседателя Кабмина Данияр Амангельдиев в эфире Беринче Радио. По его словам, размер увеличения пенсии будет зависеть от доходов бюджета. По поручению президента, пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума, и этот показатель был достигнут в 2022-2023 годах. Индексация страховой части пенсии, как и предыдущие годы, пройдет в октябре. В Кыргызстане пенсия состоит из базовой части, установленной государственной фиксированной суммы, сейчас 3170 сомов, страховой части, рассчитываемой с учетом стажа и страховых взносов. На сегодня, по данным соцфонда, минимальный размер пенсии составляет 7100 сомов, а средний размер пенсии – 11300 сомов. Служба юридической помощи при Министерстве юстиции с 28 по 30 июля проведет выездную акцию «Автобус солидарности» в Высокульской области. В рамках акции жители отдаленных населенных пунктов смогут бесплатно получить юридическую консультацию. Прием будут вести адвокаты, юристы, а также представители государственных органов и органов местного самоуправления. Выездные консультации пройдут по следующему графику. 28 июня – Джитогузский район, здание Барскомского айыл-өкмөтү. 29 июля – Джитогузский район, здание Джерлачакского айыл-өкмөтү, село Дархан, улица Даниярова, 43. 30 июля Джитогузский район, здание Джитогузского айыл-өкмөтү, село Джитогуз, улица Мамырбаева, 11. В Чолпан-Ате строят новую объездную дорогу на 4 километрах из почти 15, 5 километров уже уложили асфальт. Параллельно возводят мосты, водопропускные сооружения, а также переносят инженерные коммуникации. Всего на стройке занято почти 420 рабочих и около 200 единиц техники. Новая дорога разгрузит город от машин и сделает движение безопаснее, рассказали в Минтрансе. В Кыргызстане все авиакомпании теперь обязаны делать объявления на борту на кыргызском языке. Новое правило распространяется на регулярные рейсы в страну, из нее и внутри республики, как на местных, так и на иностранных перевозчиках. Теперь пассажиры будут слышать инструкции по безопасности, сообщения о взлете и посадке не только на английском, русском языке, но и государства вылета, но и на государственном языке. Главное условие – информация должна быть полной, достоверной и полностью совпадать с тем, что звучит на других языках. В Государственном агентстве гражданской авиации пояснили, что это часть государственной языковой политики для укрепления статуса кыргызского языка и равного доступа пассажиров к важной информации. Руководителям авиакомпании поручили подготовить официальные тексты объявлений и начать их использовать. С 20 июля в Национальном госпитале Кыргызстана изменились цены на платные услуги. Это часть эксперимента Минздрава, по которому больница теперь будет сама распоряжаться своим бюджетом. Однако для большинства пациентов ничего не поменялось. Экстренная помощь до полного выведения из критического состояния остается абсолютно бесплатной для всех, включая иностранцев и людей без документов. По-прежнему бесплатным будет и плановое лечение для граждан с полисом обязательного медицинского страхования, если у них есть электронное направление от семейного врача. Платить по новому прейскуранту придется только тем, кто обратился к врачу самостоятельно, приехал из-за границы, хочет лечь в палату повышенной комфортности или нуждается в плановой высокотехнологичной операции. Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека проводит демонтаж самовольно установленных навесов и входных групп по адресу улица Тыныстанова, 197/1. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, основанием для проверки стало обращение жителей многоквартирного дома, который попросил проверить законность размещения конструкции. 21 мая собственникам объектов были вручены уведомления с требованием предоставить правоустанавливающие и разрешительные документы. Однако необходимый документ в управление представлены не были. После этого была проведена комиссионная проверка с участием представителей Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре и городских служб. По ее итогам установлено, что навесы и входные группы зданий, где расположены информационные агентства, компании, образовательные центры, возведены без соответствующих разрешительных и правоустанавливающих документов. В связи с выявлением нарушений собственникам направили претензионные письма с требованием устранить их добровольно. В настоящее время управление приступило к принудительному демонтажу конструкции. В мэрии также сообщили, что во время демонтажных работ было установлено, что металлическая лестница, ведущая к помещению, где располагается информационное агентство, повредила дерево. После освобождения территории на участке планируется провести озеленение. В мэрии добавили, что в прошлом году в Бишкеке было демонтировано более 8 тысяч самовольно установленных объектов. За первое полугодие этого года свыше 6 тысяч. Завершение выпуска о погоде. 28 июля местами в Иссык-Кульской и Нарынской областях, в горных районах Ошской области ожидаются кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской области и по остальной территории будет без осадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 15-20, днем до 36. В Сусамырской долине ночью 1-6 тепла, днем воздух прогреется до 26. В Талаской долине ночью до 16, днем 29-34. В Баткенской области ночью до 26, днем воздух прогреется до 39 градусов. В Ошской и Джалабадской областях ночью 26 градусов, днем до 39. В Иссык-Кульской области ночью 16 градусов, днем 24-29. Нарынской области ночью 13, днем воздух прогреется до 32. В высокогорной зоне ночью 0 плюс 5, днем от 8 до 13. В Бишкеке без осадков температура воздуха ночью 17-19, максимальная температура воздуха днем 33-35 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.
1: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Сердце этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние пески.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. С 30 июля по 1 августа автодорога от международного аэропорта Тамчи до города Чолпан-Ата будет периодически перекрываться, сообщил пресс-секретарь президента Асхат Алагузов. По его словам, данные меры связаны с государственными визитами президента Азербайджана и президента Узбекистана. Кроме того, в эти дни пройдет саммит Центральной Азии Азербайджан с участием глав государств. Строительство железной дороги Балахчи-Кочкор обошлось в 5 раз дешевле. Президент на открытии железнодорожной ветки Балахчи-Кочкор отметил, что Кыргызстан построил ее собственными силами и значительно дешевле, чем предлагали иностранные компании. По его словам, железная дорога протяженностью 63 километра полностью завершена. Во время строительства провели около 1 миллиона кубометров взрывных работ и расчистили 8 километров горного участка. Стоимость строительства 1 километра составила 955 тысяч долларов. Когда мы начинали этот проект, провели конкурс среди ближних и дальних соседей. Они предлагали построить 1 километр дороги за сумму от 4,8 миллионов до 6,8 миллионов долларов. Мы поняли, что это дорого, рискнули и начали строительство собственными силами. В итоге завершили 1 километр всего за 955 тысяч долларов. Подробнее об этом далее в материале.
1: Президент Садыр Джапаров 25 июля принял участие в открытии железнодорожного участка Балыкчи-Кочкор и станции Кочкор. На новую станцию президент прибыл на поезде. По пути он осмотрел построенный маршрут, а затем ознакомился со зданием станции и ее инфраструктурой. В Кыргызстане по итогам прошлого года объем грузовых перевозок достиг 11 миллионов тонн, на 36% больше по сравнению с 2021, когда показатель составлял 7 миллионов тонн. Это один из лучших результатов за всю историю отечественной железнодорожной отрасли, заявил президент Садыр Джапаров на церемонии открытия железной дороги Балыкчи-Кочкор.
2: Прежде всего, хочу особо подчеркнуть, что эту железную дорогу мы строим собственными силами. В ходе строительства было проведено около 1 миллиона кубометров взрывных работ и расчищено 8 километров горного участка. На строительство самого полотна ушло по 955 тысяч долларов США за 1 километр. Мы возродили культуру железнодорожного строительства, наш инженерный потенциал и профессиональный опыт. Это историческое достижение доказывает, что наша страна способна самостоятельно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.
1: За тот же период значительно увеличился и пассажиропоток. Если в 2021 году железнодорожным транспортом воспользовались 255 тысяч человек, то в 2025 уже 432 тысячи. Рост составил 69%. Такая динамика свидетельствует о неуклонном повышении эффективности работы железнодорожной отрасли, укреплении доверия граждан к этому виду транспорта и дальнейшем усилении его роли в транспортной системе страны, сказал глава государства и напомнил о недавнем старте строительства железнодорожной дороги Балыкчи-Тамчи-Чолпон-Ата. Он также отметил, что в будущем начнется строительство железнодорожной дороги Кочкор-Каракече-Макмал. Этот стратегический проект соединит север и юг республики единой железнодорожной магистралью, обеспечит связь каракеченского угольного месторождения с промышленными центрами, выведет внутренние грузовые перевозки и логистические возможности Кыргызстана на качественно новый уровень. В перспективе это направление станет частью международного железнодорожного коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В результате Кыргызстан превратится в стратегический транспортный хаб, соединяющий континенты. Новая железнодорожная линия станет частью южного маршрута Евразийского континентального моста и существенно расширит транспортные возможности региона. Коридор позволит ускорить перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию и далее в государства Европейского Союза. Основные параметры проекта.
3: Общая протяженность маршрута – 532,53 километра. Участок по территории Кыргызстана – 304,94 километра. Участок по территории Китая – 158,04 километра. Остальная часть проходит по территории Узбекистана. Маршрут пройдет по направлению Кашгар, КНР, Торугард, Макмал, Джалалабад, Андиджан, Узбекистан. Стоимость строительства составляет около $4,7 миллиардов США. Проект реализуется совместной компанией, где Китаю принадлежит 51%, а Кыргызстану и Узбекистану по 24,5%. Инженерные сооружения. Из-за сложного горного рельефа Кыргызстана проект считается одним из самых технически сложных в регионе. Предусмотрено строительство 20 железнодорожных станций, 48 мостов общей протяженностью 16,06 километра, 27 тоннелей общей протяженностью 103,63 километра. Суммарная длина мостов и тоннелей составит 119,69 километра или около четверти всей магистрали. Среди крупнейших тоннелей Джаман-Даван, Нарын 12,5 километра, Коштобо, Казарман 13,2 километра, Ферганский, Сузакский район 12,2 километра. Железнодорожная колея. В проекте применяется международная колея шириной 14,345 миллиметра, используемая в Китае и большинстве стран мира. На территории Кыргызстана предусмотрено 167,54 километра пути с колеей 14,345 миллиметра, 138,97 километра пути с колеей 1520 миллиметров, совместимой с существующей железнодорожной сетью стран СНГ. Грузопоток и логистика. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается перевозка до 15 миллионов тонн грузов ежегодно, сокращение сроков доставки грузов между Китаем и Европой примерно на 7 суток, создание современных логистических центров, терминалов и складов вдоль маршрута.
1: Балыкчи-Кочкор. Протяженность 63 километра. Данный проект имеет важное социально-экономическое значение, в первую очередь за счет создания наименее затратного пути транспортировки угля при разработке буро-угольного месторождения Каракиче для обеспечения населения и ТЭЦ города Бишкек углем в осенне-зимний период, по словам эксперта Широдила Бактыгулова.
4: Во-первых, мы будем платить меньше денег за транспортные расходы, за транспортные услуги. И будем уверены, что груз придет вовремя, понимаете? Вот как будет указано по договору, так и придет. Там не будет там форс-мажоров, там на границе, там в Харгосе задержали, там перегрузка идет, там и так далее. И то же самое касается грузов, опять-таки, идущих не только в Узбекистан, но и дальше, а в страны Южной Европы и с выходом туда на Персидский залив через порт Ирана, да, через иранский порт. Ну и, собственно, опять же, грузы оттуда, с Южной Европы, с Турции, например, с Узбекистана также могут направляться в Китай. Они тоже будут экономить 9 дней. Это же хорошо, для всех хорошо. Это вот единственный редкостный случай, так называемый, вот англичане говорят, win-win situation, да. То есть каждый является победителем в этой цепочке.
1: Грузовые перевозки. В прошлом году объем достиг 11 миллионов тонн. Пассажиропоток. В прошлом году железнодорожным транспортом воспользовалось 432 тысячи человек по сравнению с 255 тысячами в 2021.
5: Дорога отличная. Это способствует развитию нашей экономики, расширению нашего села, развитию вот в плане роста населения, развития бизнеса, экономичная доставка грузов.
1: Такая динамика свидетельствует о неуклонном повышении эффективности работы железнодорожной отрасли, укреплении доверия граждан к этому виду транспорта и дальнейшем усилении его роли в транспортной системе страны.
0: К другим темам, в Кыргызстан начали поступать первые партии нефтепродуктов из Китая. Об этом сообщил зампредседателя Кабинета министров Эрлис Ахумбеков. По его словам, поставки осуществляются в рамках договоренности с китайскими государственными нефтяными компаниями, и эта работа будет продолжена. На сегодняшний день наши договоренности с китайскими государственными нефтяными компаниями работают в полном объеме. Ахумбеков также сообщил, что власти прорабатывают вопрос доставки грузов по железной дороге через территорию Казахстана. Говоря о ситуации на внутреннем рынке, зампред Кабмин отметил, что стоимость бензина А92 в Кыргызстане составляет 84 сома за литр, тогда как в Узбекистане цена достигает около 111 сомов, а в Таджикистане порядка 122 сомов. По его словам, несмотря на рост мировых цен на нефтепродукты, стоимость топлива в Кыргызстане удается удерживать за счет государственных субсидий. Если бы сегодня бензин А92 завозился по рыночной цене, его себестоимость составила бы около 105 сомов за литр. Однако, благодаря субсидиям мы реализуем его населению по 84 сома. Ранее сообщалось, что Китай подтвердил поставку первой партии авиакеросина объемом 3000 тонн. Государственная налоговая служба предлагает до конца этого года обнулить ставку единого налога для предприятий, швейной отрасли и предпринимателей, торгующих через маркетплейсы. Об этом сообщил зампредседателя ГНС Обнинспект Исабеков на встрече с представителями бизнеса. По его словам, инициатива связана с необходимостью поддержки отечественного бизнеса в условиях сложившейся ситуации в мире и регионе.
6: Предприятия швейной отрасли сейчас платят единый налог в размере 0,25% от выручки. Мы предлагаем до конца года обнулить эту ставку. Также предлагаем обнулить до конца года ставку единого налога в 2% для субъектов предпринимательства, которые торгуют на маркетплейсах, в том числе международных. Мера направлена на повышение конкурентоспособности кыргызстанского бизнеса. До конца года ГНС намерена оценить ситуацию, после чего подготовить дальнейшие предложения для руководства страны и Кабинета министров. В настоящее время через маркетплейсы работают около 30 тысяч субъектов предпринимательства. Их число ежегодно увеличивается. Мы знаем, что предприниматели из других стран приезжают в Кыргызстан, открывают здесь ИП и торгуют на международных маркетплейсах, уплачивая 2% в бюджет Кыргызской Республики. Поэтому считаем, что обнуление ставки поддержит наших предпринимателей и станет стимулом для открытия ИП в Кыргызстане.
0: Сегодня налог для швейников составляет 0,25, а для всех селлеров 2%. Льготу хотят ввести с 1 августа до конца года.
7: Меня зовут Нурбек Акимджанов, я селлер на маркетплейсах, уже в течение 5 лет работаем. Недавно мы все видели, что на рынке что произошло, все склады горят в России. В частности, это большие склады Электросталь, там, Краснодар. Наши товары там лежали, и очень большинство селлеров в данный момент очень сильно пострадали. Потому что сейчас платят за хранение, за склады, за зарплаты сотрудников, да. И в этот момент все товары, которые мы уже отправили, деньги обратные, которые еще не получили, они все сгорели. И в таком случае мы от государства нашей страны хотим хотя бы нам, чтобы дали временные каникулы, чтобы освободили от налогов. Это для нас очень большая поддержка будет со стороны нашей страны, нашего государства.
0: Предполагается, что нулевая ставка единого налога начнет действовать с 1 августа. Справка.
8: Согласно Налоговому кодексу, упрощенная система налогообложения подразумевает уплату единого налога по ставке от 0% до 8% от выручки в зависимости от вида деятельности, взамен трех налогов – налога на прибыль 10% с прибыли, налога с продаж от 1 до 5% от выручки, НДС на облагаемые поставки, реализация товаров и услуг внутри страны, ставка 12% от стоимости.
0: Сегодня подсчитывается ущерб кыргызстанских предпринимателей от атак беспилотников на склады Вальберес в России. Известно, что в Электростале и Котовске хранились в том числе товары отечественных швейников. Министерство просвещения Кыргызской Республики утвердило базисные учебные планы на 26-27 учебные годы для 11-летнего школьного образования и для классов, поэтапно переходящих на 12-летний срок обучения. Документом утвержден график школьных каникул, осенние 5 календарных дней с 11 по 15 ноября этого года, к занятиям приступают 16 ноября. Зимние 10 календарных дней с 1 по 10 января 2027 года, к занятиям приступают 11 января. Весенние каникулы 6 календарных дней с 3 по 8 марта, к занятиям приступает 9 марта 2027 года. Майские праздничные 9 календарных дней с 1 по 9 мая 2027 года, к занятиям приступает 10 мая. Кроме того, для обучающихся первых классов школьные каникулы продлеваются дополнительно на 2 недели, а для обучающихся вторых классов дополнительно на 1 неделю. Сроки дополнительных каникул устанавливаются районами, городскими органами управления, образования с учетом региональных климатических и санитарно-эпидемиологических условий. Меж тем, в высших учебных заведениях Кыргызстана начался третий тур приемной кампании. По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн», регистрация абитуриентов продлится до 14.00 29 июля. В ходе первых двух туров от абитуриентов зарегистрировали более 61 тысячи электронных талонов, в том числе 21 600 на бюджет и 39 500 на контракт. Вузы рекомендовали к зачислению 41 600 абитуриентов. Свое намерение учиться по выбранной специальности подтвердили более 30 тысяч человек, 23 700 на контрактной форме и более 6 тысяч на грантовой. Топ сфер деятельности по числу зачисленных – педагогические и гуманитарные специальности, экономика и финансы, медицина, информационные технологии, а также юриспруденция. В целом компания пройдет в 5 туров, всего предусмотрено около 10 тысяч грантовых мест.
9: По итогам третьего тура, четвертый этап приемной кампании начнется 3 августа, а пятый – 10 августа. В рамках каждого тура проводится регистрация абитуриентов, публикация списков рекомендованных к зачислению и подтверждение согласия на обучение в выбранном вузе. Если после завершения пятого тура останутся свободные места, до 22 августа будет организован дополнительный прием на основе рейтинговых списков.
0: Отметил замминистра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Дурус Хозуев. Между тем, в стране продолжается работа по подготовке специалистов, востребованных экономикой, отметил ректор Кыргызского государственного технического университета имени Разахова Мирлан Чыныбаев.
10: Жол каттандар институту ачылды.
9: В стране продолжается работа по подготовке специалистов, востребованных экономикой. Реализация проекта строительства железной дороги открывает новые возможности и для системы образования. Масштабный инфраструктурный проект повысит спрос на инженеров, строителей, специалистов в сфере логистики и транспорта. Кроме того, в профессионально-технических учебных заведениях будут открываться новые направления подготовки, а у молодежи появится больше возможностей для прохождения практического обучения.
0: Прием документов и участие в конкурсном отборе осуществляется дистанционно через платформу «Абитуриент онлайн». Исключение составляют специальности в области искусства и физической культуры, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания в установленном порядке. Министерство напоминает абитуриентам о необходимости внимательно следить за сроками каждого этапа приемной кампании и своевременно подтверждать свое согласие на обучение через автоматизированную информационную систему. Вместе с тем, как отметил профессор Изат Усенов,
11: в этом году мы, рынок труда в этом году требует специалистов по IT-технологиям. И поэтому в этом году Национальный университет тоже основной упор делает на IT-специальности. Я думаю, что абитуриенты все делают осознанно. Прежде чем пройти регистрацию, они хотят видеть учебные заведения, которые будут получать знания и хочет получить больше информации, потом после этого делает выбор. Поэтому у нас первый день регистрации, начиная с первого дня регистрации, поток абитуриентов, которые хочет получить информацию, очень много.
0: В этом году прием в колледже также проводится по результатам общереспубликанского тестирования. Согласно новым правилам, выпускники 11 классов поступают как на бюджетные, так и на контрактные места на основании результатов ОРТ. Исключение составляют отдельные творческие, художественные и спортивные специальности. С 20 июня ужесточены меры наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это время выявлено более 1500 пьяных водителей, сообщает МВД. Согласно новым изменениям в законодательстве, по информации МВД, пьяный водитель лишается права управления транспортным средствами сроком на 2 года и подвергается штрафу в размере 80 тысяч сомов. Если управление автомобилем в нетрезвом виде приводит к дорожно-транспортному происшествию с гибелью людей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также лишение права управления транспортным средством сроком до 12 лет. Статистика показывает, что на территории Кыргызстана ДТП с массовой гибелью людей чаще всего происходит из-за вождения в нетрезвом виде, выезда на встречную полосу движения и превышения установленной скорости, говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. В Бишкеке на пересечении улиц Киевская и Тынстанова временно ограничили движение транспорта из-за ремонта теплосетей. По данным мэрии, на указанном участке проходит этап реконструкции, в ходе которого специалисты демонтируют старые и устанавливают новые плиты перекрытия тепловой камеры, очищают ее и проводят теплоизоляцию. Работы ведет предприятие «Бишкек Теплосеть», которое уже завершило замену трубопровода диаметром 426 мм на соседнем перекрестке Киевской и Розакова. Мэрия просит жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам. В Кыргызстане впервые станет хозяином этапа чемпионата мира, известного как «Формула-1 на воде». Соревнования пройдут на озере Иссык-Куль с 31 июля по 2 августа и станут первым этапом серии, проведенным в Центральной Азии. В турнире примут участие более 20 пилотов из разных стран мира, а гоночные катамараны смогут развивать скорость до 250 км в час. Программа включает тренировочные заезды, квалификацию и главные гран-при. Организаторы также подготовили концертную и развлекательную программу для зрителей. Подробно далее в материале.
3: Кыргызстан впервые станет хозяином этапа чемпионата мира UIM F1H2O, известного как «Формула-1 на воде». Соревнования пройдут на озере Иссык-Куль с 31 июля по 2 августа и станут первым этапом серии, проведенным в Центральной Азии. В турнире примут участие более 20 пилотов из разных стран мира, а гоночные катамараны смогут развивать скорость до 250 км в час. Программа включает тренировочные заезды, квалификацию и главный гран-при. Организаторы также подготовили концертную и развлекательную программу для зрителей. По данным организаторов, соревнования будут транслироваться более чем в 150 странах мира, а проведение этапа должно способствовать продвижению туристического потенциала Кыргызстана и привлечению иностранных гостей. Эльвин Байрамов, представитель международного промоутера, курирующего проведение водно-моторного чемпионата мира.
12: Наши гонки на Иссык-Куле сейчас самый быстрый способ доставки информации — это интернет, для того, чтобы рассказать и объяснить, так сказать, погрузить в атмосферу чемпионата мира уже второго этапа в Кубке мира этого года. Первый прошел на Сардинии, второй принимаем мы, Кыргызстан, Иссык-Куль. После нас гонки отправятся в Шанхай.
3: На Иссык-Куле в озере установлены стройные ряды государственных флагов Кыргызстана. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики уточнило, что это мероприятие является частью подготовки к чемпионату мира по водно-моторному спорту. Это событие обещает стать знаковым, так как Кыргызстан впервые станет хозяином этапа престижной «Формулы-1 на воде». Гонка пройдет на высоте 1607 метров над уровнем моря, что сделает ее самой высокогорной в истории чемпионата.
12: Международный союз водно-моторного спорта был создан более 100 лет назад. Он является членом, значит, наш президент федерации, господин Рафаэль Чиули, является членом Международного олимпийского комитета. Признана МОКом, значит, организация. Существует свой экологический кодекс. С очень большим трепетом относится к проведению данных мероприятий и сами команды тоже. Команды могут быть дисквалифицированы, если они не будут учитывать определенные нормы. А вся заправка, значит, бортов, болидов происходит на суше. Никакого, значит, попадания в воду, каких-то масел, бензина и так далее его не может быть. Априори это исключено. Актуальная проблема как для автотранспорта, так и для водного транспорта. Прибыли с флагом чемпионата мира с Сардинии. Все увидели, что лодки и сами моторы, они герметичные, да, убедились в этом во всем.
3: Флаги, разместившиеся в воде, не только обогатили живописные виды озера, но и обозначили границы будущей гоночной трассы. На ней лучшие пилоты мира будут соревноваться на скоростях до 250 км в час. Проведение этого крупного спортивного события значительно повысит туристическую привлекательность Иссык-Кульской области и привлечет более 10 тысяч иностранных гостей и представителей международных спортивных медиа. Нурбек Сапаров, эксперт в сфере туризма.
13: Да, мы говорим, что у нас отсутствует маркетинговая программа, там, да, или турсектор же постоянно об этом объявляет. И вот тогда это один из шансов, возможностей, наверное, сделать такое мероприятие, где весь мир может узнать, услышать еще один. Любые, на самом деле, мероприятия, тем более такого уровня, да, должны предусматривать экономические выгоды. Безусловно, такие вещи всегда рассматриваются и очень тщательно наблюдаются со всех сторон, да, с точки зрения безопасности. Да. И если уже дали согласие на проведение такого масштаба мероприятий, это говорит о том, что страна наша довольно безопасна.
3: В связи с проведением международного турнира с 30 июля по 2 августа на северном берегу Иссык-Куля будут действовать временные ограничения движения транспорта. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут и при возможности использовать южный берег озера. С 30 июля по 2 августа на северном берегу Иссык-Куля будут периодически ограничивать движение транспорта. Это связано с проведением в селе Баед Гран-при Кыргызстана, чемпионата мира по гонкам на воде Формула 1 H2O Иссык-Куль 2026. По данным Управления по безопасности дорожного движения УВД Иссык-Кульской области, трассу Балыкчи-Ананьево-Каракол будут временно перекрывать на отдельных участках. Точное время и продолжительность пока не указаны. Водителей просят без необходимости не выезжать в дальнюю дорогу. Особые затруднения ожидаются для грузовиков, сельскохозяйственной техники и другого крупногабаритного транспорта. В дни соревнований автомобилистам рекомендуется пользоваться альтернативным маршрутом по южному берегу озера – трассой Балыкчи-Бокомбаево-Каракол через Тонский и Джети-Огусские районы. Гран-при Кыргызстана пройдет с 31 июля по 2 августа. Иссык-Куль впервые примет этап чемпионата мира Формулы 1 H2O и станет первой площадкой турнира в Центральной Азии.
0: Как сообщает Кыргызгидромет, 28 июля местами Высокоульской и Нарынской областях, в горных районах Ошской области ожидаются кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4,9 с местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью плюс 15, плюс 20, днем воздух прогреется до 36. В Сусамырской долине ночью 1,6 тепла, днем воздух прогреется до 26 градусов. В Талаской долине ночью до 16, днем до 34 градусов. В Баткенской области зона земледелия ночью

0: 23 градуса, 27 июля утром 22 градуса. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 с усилением до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов, максимальная температура воздуха днем 33-35 градусов. И на этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Армик Актанов. Оставайтесь в связи с нами на Биринчи радио.
1: Биринчиде музыка.

0: органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение Тундук заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Тундук предложит обратиться в МТУ или Айлукмэтү для обновления адреса в системе Санарипаймак. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Тундук могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Тундук станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурсы». По вопросам пособия Балаурсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
2: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу Араптанын 6-жы жана демалыш күндөрү саат 10:10 өткөндө биринчи радиодо.